0: правилно.
1: Will die wissen, так и хочет, ведь и лойфен, ди рабочий лойфен, а в трамвай. Menschen hängen auf die Trepplach, in mi kim-то хайм und knepplach, in mi zug die wabel, пришивай.

0: де вакста урожай. Театр, шметки, ве трамвай.
1: Штейт амиме, хейст висурке, ун нух ир следит аурке, он

пассажиров не берет, и меньшин так и брехен сих дам коп. Фендергройсер, киевое движение, мембахты рельсы с расширения, кондуктор шрайт, трамвай.